Hotel.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: мудрее всего время. Именно оно все раскрывает и ставит на свои места.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: Бобруйске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Премьер-министр посетил завод «Белджи». В повестке оценка проделанной работы и показатели деятельности предприятия. За 8 месяцев произведено 73 673 автомобиля на сумму более 3,5 миллиона рублей. На экспорт реализовано 42 147 машин. Госсекретариат Совбеза по поручению президента проверяет боеготовность системы МВД Беларуси. В фокусе 7-я отдельная специальная милицейская бригада. Личный состав приведен в полную готовность. Отрабатываются оперативные сценарии в условиях, максимально приближенных к реальным. Квартирник у газовиков. В преддверии Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности в Центре дополнительного образования детей и молодежи прошел праздничный концерт. За профессионализм и многолетний опыт сотрудникам отрасли вручили почетные грамоты и благодарственные письма. В Музее славы открылся выставочный проект «Могилевщина партизанская». Экспозиция посвящена движению народных мстителей в Приднепровском крае, которые вместе с бойцами Красной армии и подпольщиками приближали великую победу. Делегация из Объединенной Республики Танзания посетила Бобруйск-Агромаш. Основная цель визита – ознакомление с производственными мощностями. Гостям также была продемонстрирована линейка техники, представленная на выставочной площадке. «Динамо-Шинник» начинает новый сезон МХЛ, который стартует уже 7 сентября. В этот день пройдет первый домашний матч. «Бобры» сразятся с «Тайфуном» из Владивостока в 18:30. Билеты можно приобрести в кассе «Бобруйск-Арены» и на сайте ticketpro.by. 7 сентября с 12 до 13 часов будет организовано проведение прямой телефонной линии с руководством городского исполнительного комитета, районных администраций, государственных органов, коммунальных служб города.
1: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
2: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 65%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Ну что ж, добрейшего утречка. Наш прекрасный, самый любимый, самый солнечный сегодня город Бобруйск.
1: Да, погодка вроде бы сегодня радует, мне кажется.
0: Обещают вообще всю неделю. Солнышко, жара,
1: да,
0: пляжи.
1: Да ладно, прям дожди, вот ничего
0: да,
1: такого.
0: Девочки
1: да?
0: в шортиках на самокатах этих, как его, на роликах. Вот когда Калифорния, Бобруйская, у нас будет. С вами Юль Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое бодрое шоу «Два в одном». Ну что, все выходные, ты знаешь, катали банки, варенье, соленье. Я такой думаю, а что вообще, что? Ну, в магазине ж продается. Ну, что такое? В общем, сегодня будем и выяснять, почему одни запасают еду на зиму, а другие покупают все свежим, либо уже готово закатанным.
1: Ну, во-первых, лень.
0: Это раз.
1: Второе, все начинается с климата. Там, где зима холодная, длинная, свежие овощи и фрукты. Ну, исторически было трудно получать несколько месяцев. Вот так вот. Поэтому осень превращалась в сезон заготовок. И сушили там, в общем, и солили, и квасили, и хранили, в общем, все. Все.
0: Так, это раз, да, это два. Ну что, запасы, это еще и древняя страховка, говорят. Наши предки не знали, какой окажется следующая зима и хватит ли урожая. Поэтому хороший урожай старались сохранить как можно дольше. По сути, домашний погреб был маленьким продовольственным резервом семьи. Вот да. НЗ, так называемое. Ну что, вот об этих вещах сегодня будем разговаривать, разбираться. Также в этом часу у нас будет гороскопчик.
1: И немного интересных фактов.
0: Ну и, конечно, мы узнаем, почему мы так делаем. Поэтому погнали, никуда не переключайтесь, оставайтесь только с нами на Zephyr FM.
2: Сделано в Беларуси.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Итак, гороскопчик для нашего сегодняшнего дня. Кстати, 7 сентября сегодня. Сегодня начало хоккейного сезона.
2: Ура!
1: Ура! Итак, да, мы отвлеклись от гороскопа. Овны, день хорошо подходит для решения домашних и семейных вопросов, которые давно откладывались. Не пытайтесь все контролировать. Спокойный разговор даст больше результата.
3: Тельцы, общение сегодня может принести неожиданно полезную информацию или поддержку. Хороший момент, чтобы вернуться к идее, которую вы когда-то отложили.
1: Близнецы, вам сегодня стоит внимательнее присмотреться к деньгам и ближайшим расходам. Практичный подход поможет увидеть решение там, где раньше казалось, что вариантов нет.
3: Раки, вы сегодня особенно хорошо понимаете настроение, собственные желания. И используйте это, чтобы спокойно определить, чего вы действительно хотите от ближайших недель.
1: Львы, вам сегодня не обязательно сразу демонстрировать окружающим все свои планы. День больше располагает к подготовке и внутренней настройке перед новым этапом.
3: Девы, сегодня для вас начинается особенно интересный период. Меркурий переходит в ваш знак, усиливая ясность мыслей и способность хорошо и быстро наводить порядок в делах.
1: Весы, сегодня полезнее немного сбавить темп и разобраться в собственных мыслях. Ответ на важный вопрос может прийти не во время разговора, а после него.
3: Скорпионы, рабочая или профессиональная цель может стать заметно понятнее. Не распыляйтесь, одна конкретная задача сегодня принесет больше пользы, чем 10 начатых дел.
1: Стрельцы, ну а ваш сегодняшний день заставит внимательнее отнестись к общим планам и обязательствам. Хорошая стратегия – заранее договориться обо всем, что может стать причиной споров позже.
3: Козероги, в центре внимания оказываются отношения и договоренности с близкими людьми. Откровенный разговор способен снять напряжение, которое копилось дольше, чем вам кажется.
1: Водолеи, сегодня особенно полезно заняться повседневными делами и рабочим ритмом. Небольшая перестройка привычного порядка может заметно облегчить ближайшую неделю.
3: Рыбы, день располагает к творческим идеям и приятному общению, но не стоит ждать одобрения каждого своего шага.
1: Ну а сейчас специально для всех знаков зодиака хорошая музыка на Zephyr FM.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: О, я знаю. Это муха. О, это петух. А это опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Обучите детей правильным действиям во время пожара.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. Мы беседуем сегодня закатки. Почему мы их делаем, зачем мы их делаем, кто их делает, в конце концов. Мы их делаем, в конце концов. Итак, важна всегда была еще и география. В отдаленных районах продукты исторически могли доставляться редко или сезонно. Поэтому хранить собственную еду было разумнее. А там, где существовала постоянная торговля и продукты регулярно привозили из других мест, необходимо сделать больше запасы. Большие запасы было меньше. Вот.
1: Ну, а если продукт нельзя было сохранить свежим, люди, конечно же, продумывали способ сделать это иначе. Это вот, наверное, квасить капусту, да, вот это вот появилось. Там сушить какие-то фрукты. Ну, вся туда засолка, копчение, да, вот так вот.
0: Да, ну, еще запасали не обязательно то, чего было много. Иногда наоборот. Особенно ценный продукт старались сохранить небольшими порциями и использовать постепенно. Поэтому в разных регионах существовали совершенно разные представления о том, что считалось хорошим запасом. Вот так.
1: Ну да. Хорошо, что у нас сейчас все есть. Слушай, так читаешь,
0: да,
1: вроде-то
0: да,
1: диковато, но такое, ну и ладно. Ну и погреб когда-то был почти таким же важным, как холодильник сегодня. Температура, влажность, вентиляция позволяла месяцами хранить овощи, фрукты и другие продукты без современной техники.
0: Вот так вот. Ну, имеет место быть, и все, собственно, в принципе, логично, все устраивается. Ну что ж, а мы продолжаем слушать хорошую музыку и уже совсем скоро к вам вернемся.
2: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелекомшоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на шоп Белтелеком.бай.
3: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Продолжаем рассказывать вам про всяческие закатки, но сейчас не об этом. Сейчас о том, почему мы это делаем.
1: Вот почему, собственно, мы начинаем говорить, надо успеть до зимы. Даже если объективно никуда не нужно торопиться.
0: Зима близко. Это вот эта «Игра престолов», по-моему, повлияла на все поколение.
1: Да. Когда приближается сезонное изменение, мозг начинает воспринимать время как такой ограниченный ресурс. Поэтому обычные дела внезапно получают дедлайн. Закончить ремонт, собрать урожай. В общем, успеть все. Вот так вот. И это не обязательно осознанное решение. Просто вот календарь, там, природные изменения, все, создают там уже ощущение.
0: Я думаю, что это генетическая память просто. Почему после первой прохладной ночи мы вдруг начинаем проверять окна, двери и отопление? Пока тепло, мозг просто не считает эти вещи важными. Но первый холод становится новым сигналом. Прежние условия изменились. Внимание! И внимание автоматически переключается на все, что связано с сохранением тепла и комфорта. Поэтому сентябрь способен внезапно заставить нас заметить то, что все лето вообще не интересовало нас даже.
1: Итак, ну а почему мы осенью чаще фотографируем обычные вещи? Листья, туман, собственно, закат. Потому что, когда привычный пейзаж резко меняется, мозг сильнее реагирует на контраст и новизну. Летом зеленое дерево становится частью фона, а первые желтые листья превращают его прямо в событие. И ты знаешь, вот правда, я недавно буквально открыла свою галерею на телефоне, я понимаю, что у меня фотографии зимой, либо осенью гораздо больше, чем летом.
0: Вот так вот. Значит, работает. Ну что, почему мы начинаем откладывать летнюю одежду, даже если еще бывают теплые дни? Это пример про поведение по календарю, а не только по температуре. Человек ориентируется не на один конкретный день, а на ожидаемое изменение сезона. Поэтому шкаф постепенно перестраивается заранее, теплые вещи становятся актуальными, а летние уже не ко времени, даже если погода пока спорит с календарем.
1: Вот так. Я такого не делаю. У меня там просто все сразу вот так вот.
0: Все на одной полке. Да.
1: Но есть люди, которым просто жалко выбрасывать продукты, которые они сами вырастили или приготовили. Поэтому сейчас объясню, почему. Здесь работает не только экономия, просто собственная еда связана с затраченным временем, усилиями и воспоминаниями. Поэтому банка варенья или несколько последних яблок, ну, собственно, воспринимают как жизненно необходимый продукт. Мне кажется, сюда и кабачки подходят, да, вот эти, которые ты уже не хочешь, кабачки, пожалуйста, только нет, мы должны их доесть.
0: Доесть их, закатать, что-нибудь с ними 100% сделать. Ну что, и почему перед зимой нам хочется закончить даже совершенно ненужные мелкие дела? Похоже на психологическое стремление закрывать незавершенные задачи. Когда приближается естественный рубеж, конец лета или конец года, отпуск, незаконченные дела начинают сильнее бросаться в глаза. Поэтому человек вдруг вспоминает про полку, которую собирался повесить еще весной, коробку, которую надо разобрать, или вещи, которые давно хотел отнести в кладовку.
1: У меня такого нет. Я счастливый человек.
0: У меня все в куче просто лежит, и все на улице.
1: Мешком. Или я на улице живу.
0: Мешком прикрыл, все снегом припорошил, и нормально.
2: Сделано

0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,55, за 100 российских дают 3,55 белорусских. До конца этого года на конвейер завода BLG планируют поставить новую модель. Сейчас идет изготовление оснастки для конвейера, а само авто пока собирают крупноузловым методом. Модификация последнего поколения на новой платформе 3.0, на которой строится современный ряд легковушек. На предприятии рассчитывают полностью запустить производство в первом квартале следующего года. Уборочная на финише. Зерновые и зернобобовые культуры в Беларуси убраны почти на 99%. В полях остаются гречиха – около 13 тысяч гектаров и чуть более 1000 проса. Параллельно идет сбор сахарной свеклы. В этом году к ней приступили на 5 дней раньше, чем в 2025. Активно ведется добыча картофеля и овощей. В Германии крупнейший автоконцерн одобрил масштабный план сокращений. 50 тысяч человек потеряют работу на заводах по всему миру. С учетом прежних решений, общее число увольнений к концу десятилетия достигнет 100 тысяч. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,55, за 100 российских дают 3,55 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 58 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 88 долларов 12 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 65%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: современные супермаркеты фактически заменили сезонный запас. Человеку больше не обязательно думать, как сохранить этот продукт до февраля. Можно купить продукты зимой, даже если летом он рос за тысячи километров. Холодильные склады, заморозка и транспорт практически стерли границы между сезонами, но остался один момент, что зимой в 4 раза дороже помидорки стоят, чем летом.
1: Можно летом купить, заморозить у себя вот, опять-таки в морозилке.
0: Что мы, собственно,
1: и нормально.
0: Делаем.
1: Да. И даже огурчики тоже можно замораживать.
0: Не знаю, мне огурчики вот только в соленом виде нравятся в плане сохранения. А как-то вот замороженное, вот это все, не знаю.
1: Как будто потому что не ты готовишь.
0: Согласен. Не имею никакого возражения. Ну что, в этом часу у нас обязательно будет 5-минуточка этикета.
1: Немного новостей из Беларуси.
0: Ну и, конечно, приметы вам расскажем. Погнали.
2: На работу с отличным настроением.

0: Вавилон, Вавилон, а у нас не Вавилон, у нас приметки, приметки на 7 сентября. Итак, по народному календарю Тит Листопадник или Тит Грибник, название его очень осеннее. Считалось, что примерно в это время начинался заметный листопад, а в лесах шел последний массовый сбор грибов. Говорили, Тит, последний гриб растит, вот так вот.
1: Как все грустно, как будто бы вот все, что ты считал. Мне не нравится, забирай свои слова обратно.
0: Забрал.
1: Лето нам, пожалуйста. Давай. А что, вот в том году, ну, тепло было, я помню, жарковато.
0: Будет еще, я думаю, что будет еще, сентябрь,
1: я
0: октябрь
1: уже
0: еще.
1: Я даже не рассчитываю.
0: Не, не надо, все. Надо рассчитывать.
1: Ну что, и погоду в этот день тоже внимательно читали по природе. Например, вот богатый урожай грибов предвещал долгую холодную зиму. Угу. А если листья начинали опадать особенно активно, это связывали с ранним наступлением холодов.
0: Никого не хочется расстраивать.
1: Особенно активно это как? Ты идешь, ну, шух.
0: Да, в секунду, да. Не хочется никого расстраивать, но говорят, прям грибов в этом году было предостаточно.
1: Да.
0: Да. Ну ничего, будем надеяться, что все-таки зима будет не сильно затяжная. Главное, чтобы не снежная. Затяжная, это уж ладно,
1: да,
0: потерпим.
1: Да будет снежная по-любому. Там просто еще до примет на снег не нашли. Где-то не
0: это
1: дошли.
0: Точно. Еще все впереди у нас. Итак, была еще одна интересная примета. Если утром прошел дождь, а потом быстро прояснилось, ждали ясного продолжения дня. А вот дождь после обеда считался предвестником затяжного ненастья. Вот
1: угу. Ну что, главное в Титов день не только грибы. В это время также продолжали молоть зерна и вообще старались завершать основные лесные хозяйственные там дела.
0: Ну что, еще можно было в этот день идти за грибами, естественно. Тит считался последним грибным днем сезона. Говорили, Тит, последний гриб растит, вот опять же. Mm-hmm. Собранные грибы сушили, солили и мариновали на зиму.
1: Вот так вот. Ну и, собственно, завершали летние уже все хозяйственные дела. Также старались уже не собирать дары леса, только грибы, я так понимаю. Потому что существовала там поговорка «грибы грибами, а молодьба за плечами».
0: Вот так вот. Ну, конечно же, делали запасы на зиму. День считался подходящим для обработки собранного урожая. Прежде всего, грибов, ягод и других продуктов, которые нужно было сохранить до холодов.
1: Ну, уже народные приметы вот советуют не начинать новое строительство или крупный ремонт. После 7 сентября считается, что все дела, которые начинались в этот день, могут оказаться непрочными и требовать переделки.
0: Ну, опять же, не рекомендовали пересчитывать мелочи, старались не занимать деньги. В некоторых народных поверьях это связывали с будущими финансовыми потерями даже.
1: Ну и, как всегда, по традиции, конечно же, советовали не ссориться и не ругаться. Ну, а что делать, когда человек просто создан для этого?
0: Да-да-да. А если я нервный, в конце концов, и бабка моя тоже не слушается, в конце концов. Что делать теперь? Ну что ж, мы двигаемся дальше. Впереди нас ждут интереснейшие новости.

0: Гаргона.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: Ну что ж, друзья, мы решили рассказать вам немножечко новостей из нашей прекрасной родины. И, конечно же, самые главные новости для нас, фанатов хоккея, это то, что новый сезон уже сегодня начинается. Новая «Динамо» Брылина. Чем вот зубры подходят как к старту КХЛ? Минская «Динамо» сегодня начинает новый сезон, как, собственно, и бобруйский «Динамо-шинник». Значит, 7 сентября зубры проведут первый матч 19-го сезона континентальной хоккейной лиги в 19:00 на Минской арене. Команда Сергея Брылина встретится с нижегородским «Торпедо». Ну, а наши ребята, команда «Динамо-шинник», нашего Евгения Летова, сегодня встретится с «Тайфуном», где мы все будем обязательно болеть за наших ребят. Итак, что касается «Динамо Минска», в межсезонье команду покинули несколько заметных игроков. Среди них, конечно, Вадим Щипачев, Виталий Пинчук, Вадим Мороз, Дэрен Диц и Роберт Хэмилтон. Зато успел обратить на себя внимание 20-летний Арсений Чухраев в матче с Сибирью. Молодой форвард оформил хэт-трик. Интересно выглядит и новичок Николя Обе-Кюбель, обладатель Кубка Стэнли в составе команды «Колорадо». А вот второй бомбардир прошлого сезона Алекс Лимош пока восстанавливается после повреждения. Есть вопросы и к обороне. В трех матчах Кубка Солей «Динамо» пропустило 14 шайб. Последней проверкой перед регулярным чемпионатом стал Кубок мэра Москвы, где зубры получили возможность проверить сочетание и исправить недочеты. Теперь предсезонка закончена, и сегодня начинается настоящая борьба за очки. Поэтому, друзья, начинаем следить.
1: Начинаем. Да, по-моему, сегодня еще «Динамо» Минск играет же, правильно?
0: Так вот, и ну, это про «Динамо»
1: Минск. Поэтому как вот мы будем и «Шинник» смотреть, и «Динамо Минск» смотреть?
0: Ну, придется «Динамо Минск» смотреть онлайн в телефонах, а «Динамо Шинник» с трибун, собственно. Поэтому, друзья, сегодня насыщенный день. Завтра тоже ребята играют наши с «Динамо Шинника», и 10 числа тоже играют. Об этом будем вам периодически напоминать.
1: Ну, вот я так знаю, что билеты на матчи «Динамо Минск» уже выкуплены, по-моему, на 2 или на 3 матча. То есть прям люди соскучились по хоккею.
0: Это,
1: все
0: да.
1: Туда, да. У нас тоже на сегодня, вот я смотрела, билеты, в принципе, есть, но не так-то много, поэтому поторопитесь.
0: Да, да. До вечера осталось совсем немножко времени. 18:30, напомню, на Бобруйской арене сегодня будет, значит, битва «Тайфуна» из Владивостока и наших бобруйских ребят.
1: Ну, будет однозначно интересно, потому что, когда «Тайфун» приезжал к нам, мы тогда проиграли им, а когда мы ездили
0: «Тайфун»,
1: к «Тайфуну»,
0: да,
1: да, а когда мы к ним ездили, мы уже у них, по-моему, там выиграли один,
0: да,
1: матч какой-то.
0: «Тайфун» вообще себя в этом году показал очень интересно. На самом деле, в прошлом году они были где-то телепались в конце списков, а сегодня они показывают очень хорошие результаты и очень даже интересную игру. Поэтому обязательно смотрим и будем болеть за наших.
1: Ну что, вот впервые за время инструментальных наблюдений температура в Беларуси дважды превысила 40 градусов.
0: Так.
1: Вот так, 29 июня в Пинске был зафиксирован абсолютный температурный максимум, там чуть больше было 40, и в Мозыре тоже. При этом лето оказалось удивительно контрастным. Июнь был теплее нормы на чуть больше, чем 1 градус, а июль наоборот. Холоднее.
0: Вот так вот. Ну, в общем, мы перелистнули новую страничку, и у нас уже средняя температура по лету 40 стала. Ну что, к слову про гриба, про грибы сегодня, да, Тит Грибник. 800 боровиков за 2 дня такого тихого сбора белорусы не ожидали. Конец августа в белорусских лесах оказался совсем не таким неурожайным, как можно было подумать. Грибники рассказывают о сотнях боровиков, ведрах лисичек и десятках литров ягод. Один из самых впечатляющих результатов — 800 золотистых боровиков всего за 2 дня. И это далеко не единственный рекорд. Кто-то возвращается из леса с полными корзинами грибов, а кто-то собирает сразу несколько десятков литров ягод. Так что для белорусов конец лета — это не только последние теплые дни, но и настоящий сезон тихой охоты, так называемой, когда лес способен удивить даже опытных грибников.
1: Но я вот не хожу в лес за грибами, а ты как?
0: Я один раз заблудился, мне этого достаточно. Один раз я заблудился, а второй раз вернулся с клещом. Поэтому на этом я все свои грибы запасаюсь в магазинчике.
1: Но я вообще не понимать в них, поэтому на всякий случай, чтобы не отравиться, добровольно.
0: Ну, да, да, да, да. А то потом начнется вот это вот, да, все.
1: Да.
0: Мультики, мир какой-то другой. Ну что ж, мы двигаемся дальше. Впереди у нас, конечно же, 5-минуточка этикета, поэтому никуда не переключайтесь. Впереди еще много всего интересного.
2: Сделано в Беларуси.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Ну что, дорогие наши, мы к вам снова вернулись. И у нас пятиминуточка этикета. И где бы вы могли таки подумать, Бобруйске нет, так и в Израиле. Мы сейчас вам все расскажем, если вы собрались туда попутешествовать. Итак, помните про шаббат, друзья. С вечера пятницы до вечера субботы в религиозных районах жизнь заметно меняется. Многие магазины закрываются, а обычный общественный транспорт не работает. Поэтому перед поездкой или походом в магазин лучше заранее проверить расписание.
1: Ну что ж, в обычном туристическом месте повседневная одежда вполне нормальна, но при посещении религиозных святынь нужно одеваться скромно. Открытые плечи и ноги могут быть неуместны, а конкретные требования зависят от места. Поэтому, ну, гуглим, если да. Хотим куда-то пойти.
0: Не удивляйтесь прямоте в общении. Израильская манера общения часто бывает очень непосредственной. Люди могут быстро переходить к делу, задавать прямые вопросы и активно высказывать свое мнение. Это не обязательно означает грубость. Такая форма общения воспринимается гораздо естественнее, чем во многих других культурах.
1: Ну и гостеприимство имеет большое значение, поэтому предложение еды или напитка может быть частью обычного дружеского общения и как бы отказываться, ну, не совсем вежливо.
0: Да. Ну, также не превращайте политический спор в обязательную часть разговора. Политика в Израиле тема очень чувствительная и сложная. Если собеседник сам ее не затрагивает, лучше не начинать разговор с провокационного вопроса или категорического осуждения.
1: Ну и в Израиле кашрут, кстати, что это, Рома?
0: Кашрут — это то же самое, что халяль. Это как, ну, как это объяснить-то так? Это когда, ну, еда, она, то есть, разделяется. Мясо едят отдельно, молочное едят отдельно, и оно проходит особую процедуру, любые продукты проходят особую процедуру кашрута, где, собственно, религиозные раввины подтверждают, что эту еду можно евреям кушать.
1: Вот это да. Ну, в общем, это часть повседневной жизни, большинство продуктов в магазинах кошерные, а значительная часть ресторанов работает по правилам кашрута.
0: Вот так. Поэтому что, вот так вот имейте в виду, если соберетесь ехать отдыхать в Израиль. Ну что, а мы двигаемся дальше. Впереди нас ждут новости, и мы вернемся к вам в следующем часу.
2: Вы слушаете самое сладкое радио страны.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси набирает популярность флагманский кроссовер Geely Manjaro. В основе автомобиля совместная шведско-китайская платформа, знакомая по европейским кроссоверам. Под капотом двухлитровый турбомотор мощностью 238 лошадиных сил и крутящим моментом 350 ньютон-метров. Разгон до 100 км занимает 8,4 секунды. Трансмиссия – классический восьмиступенчатый гидротрансформатор ISIN без вариаторов. Полный привод шестого поколения перераспределяет момент между осями вплоть до соотношения 50 на 50. Модель позиционируется как альтернатива поддержанным европейским премиум-кроссоверам с пробегом свыше 100 тысяч километров.
1: Про машины для людей.
2: Обновленный УАЗ получил новое имя Patriot X. Вместе с ним в линейку войдет и обновленный пикап. Обе модели оснастят шестиступенчатой механикой и 2,7-литровым мотором NZ Pro на 149 лошадиных сил. В гамму вернется турбодизель, двухлитровый двигатель GIC мощностью 136 лошадиных сил. Среди обновлений полностью светодиодная оптика и новая передняя панель. Также появится новое рулевое колесо и раздаточная коробка с управлением шайбой. Старт-продаж запланирован на декабрь.
1: Дай газу!
2: В России стартовали заказы на обновленный кроссовер Lysan L9 Livis. Цена модели начинается от 80 тысяч долларов. Автомобиль – гибрид с двумя электромоторами, суммарной мощностью 571 лошадиная сила и бензиновым турбомотором-генератором. Емкость батареи – 73 кВт-часа, запас хода на электротяге до 350 км, общий до 1370. Разгон до сотни занимает 4,9 секунды. В оснащение входит шестиместный салон, медиакомплекс с сервисами Яндекса и экраны 20-дюймовый 6K спереди и 21-дюймовый 4K сзади. Аудиосистема кроссовера насчитывает 33 динамика.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Более 90 инвестпроектов на общую сумму порядка 3 миллиардов рублей планируют реализовать в Минской области в 2026 году. Безусловным драйвером роста экономики продолжает оставаться промышленность. К слову, в регионе остается работа по диверсификации экспорта в страны СНГ, ЕАЭС, Дальней Дуги. Уже освоены Египет, Израиль, рынки Саудовской Аравии, ОАЭ.
0: Город.
1: На заседании Бобруйского горисполкома рассмотрели вопросы о состоянии работы и предпринимаемых мерах по противодействию коррупционным преступлениям и правонарушениям. На территории Бобруйска за 7 месяцев выявлено 36 случаев, связанных с этим злодеянием. В 2025-м таких было 48.
0: В мире.
1: Ущерб от разрушительного наводнения в Непале оценивается как минимум в 2,5 миллиарда долларов. Только в первые 4 месяца восстановительных работ потребуется около 52,5 миллионов долларов. Эти средства планируется направить на строительство дорог и временных убежищ, обеспечение населения питьевой водой и ремонт электроснабжения.
0: Вот это да!
1: Китайская IT-компания предлагает сотрудникам денежные бонусы за потерю веса. Это ежегодная инициатива, которая направлена на мотивацию работников к более здоровому образу жизни, регулярным физическим упражнениям и сбалансированному питанию. Участвовать в челлендже может весь персонал. За каждые сброшенные 500 граммов участники могут получить $70. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 65%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что, там, где рассвет, там же и закат, а у нас мы продолжаем беседовать про то, зачем мы делаем закатки, нужно ли их делать или, может быть, не нужно. Итак, 10:05 на наших часах, с вами в студии все так же Юлия Гладкова
1: и Рома Вакс.
0: И мы продолжаем. Вот, ну что, привычка делать запасы может сохраняться даже после исчезновения необходимости. Человек продолжает закручивать банки, сушить яблоки и складывать овощи в подвал, хотя в магазин.

0: Без вареница или повидла какого-нибудь.
1: Карлсон.
0: Да, у тебя есть еще немножечко этого варенья, малыш. Да. Ну что, у нас в этом часу, конечно же, повторим гороскопчик.
1: И новости, но из мира уже будут. Поэтому не переключайтесь, мы совсем скоро вернемся.
0: И никуда даже не уходите. Радио.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, гороскопчик повторим для тех, кто сегодня утречком проспал. Итак, овны. День хорошо подходит для решения домашних и семейных вопросов, которые давно откладывались. Не пытайтесь все контролировать, спокойный разговор даст больше результата.
2: Тельцы, общение сегодня может принести неожиданно полезную информацию или поддержку. Хороший момент, чтобы вернуться к идее, которую вы когда-то отложили.
1: Близнецам сегодня стоит внимательнее присмотреться к деньгам и ближайшим расходам. Практичный подход поможет увидеть решение там, где раньше казалось, что вариантов нет.
2: Раки, вы сегодня особенно хорошо понимаете собственные желания и настроения. Используйте это, чтобы спокойно определить, чего вы действительно хотите.
1: Львы, не обязательно сразу демонстрировать окружающим все свои планы. День больше располагает подготовке и внутренней настройке перед новым этапом.
2: Девы, для вас начинается особенно интересный период. Меркурий переходит в ваш знак, усиливается ясность мыслей и способность быстро наводить порядок в делах.
1: Весы, сегодня полезнее немного сбавить темп и разобраться в собственных мыслях. Ответ на важный вопрос может прийти не во время разговора, а после него.
2: Скорпионы, рабочая или профессиональная цель может стать заметно понятней. Не распыляйтесь, одна конкретная задача сегодня принесет больше пользы, чем 10 начатых.
1: Ну а стрельцов сегодняшний день заставит внимательнее отнестись к общим планам и обстоятельствам. Хорошая стратегия заранее договориться обо всем, что может стать причиной споров позже.
2: Козероги, в центре внимания оказываются отношения и договоренности с близкими людьми. Откровенный разговор способен снять напряжение, которое копилось долго.
1: Водолеям сегодня особенно полезно заняться повседневными делами и рабочим ритмом. Небольшая перестройка привычного порядка может заметно облегчить ближайшую неделю.
2: Рыбы, день располагает к творческим идеям и приятному общению, но не стоит ждать одобрения от каждого своего шага.
1: Ну а мы двигаемся дальше прямиком к интереснейшим новостям из мира. Поехали.
0: Это утро будет бодрым. Zephyr FM.

0: быть.
1: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» — широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
3: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
4: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044.

0: Ну давай же, рассказывай свою самую интересную новость, самую крутую.
1: Я люблю вот эти вот все новости из космоса, вот это вот все. Хотя есть утверждение, что космоса не существует. Итак, марсоход NASA Curiosity, да, еще 20 августа 2023 года сфотографировал на Марсе странный темный силуэт, напоминающий медузу со щупальцами. Сейчас снимок снова обсуждают в интернете, но, скорее всего, никакого загадочного существа или объекта на Марсе не было. Дело в том, что ту же область поверхности Curiosity снимал за 13,25 секунд до этого, и никакой медузы там не оказалось. Ученые предполагают, что необычный след мог оставить в матрице камеры высокоэнергетический космический луч. Такие артефакты для марсианских камер не редкость. Атмосфера Марса намного тоньше земной, и глобального магнитного поля у планеты нет, так что марсианская медуза вполне могла быть всего лишь космической помехой на фотографии. Ну или, правда, там водятся медузы.
0: Я правильно понимаю, спустя 3 года они решили вспомнить, что где-то
1: там... А может, перепроверим?
0: Вдруг она выросла и уже щупальцами доберется до Земли.
1: Скучно им там в НАСА, заняться нечем, они начинают новые проекты по-старому
0: открывать. Ну что, вот я нашла новость, Лена. Лионель Месси завершил карьеру сборной Аргентины в 39 лет. Я не знаю, для футбола это прям так много. Ну, молодой же еще парень.
1: Ну, извините, 40 лет иди побегай там по полю.
0: Не побегаешь, да? Ну, в общем, за национальную команду он провел 207 матчей, а главным достижением стало, конечно же, чемпионство мира в 22-м году. Вот так вот. 8 золотых мячей за карьеру он, собственно, выиграл. И 47 командных трофеев. И 672 гола забил. Ну, вот так вот. Так. Между прочим, его сейчас состояние оценивается чуть больше, чем 1 миллиард долларов.
1: Ну, вот так вот, молодец.
0: А когда-то его даже не хотели брать, потому что рост у него маленький, типа, ты нам не подходишь, иди отсюда, мальчик, не
1: бойся. Коротышка, а сейчас вот так вот. Да, когда-то заключил контрактик, и все, вперед.
0: Он просто такой, что? А я кто тебе такая?
1: Итак, в США начали продавать коллекционную долларовую монету с портретом Дональда Трампа. Выпуск приурочен к 250-летию страны. На обратной стороне разместили президентскую печать США и число 250. Но купить одну монету не получится. Ролл из 25 штук стоит 61 доллар, а мешок из 100 монет 154 доллара. 50 по 50 центов, да? 154 доллара и 50 центов. Для коллекционеров отдельно выпустили специальную серию из 250 тысяч экземпляров с отметкой июль 4-го. Правда, это не обычная разменная монета, а памятный коллекционный выпуск. Вот так вот. Так что молодец. Донни уже себя зафиксировал, так сказать, на монетах.
0: Он вообще прическу себе сменил, я там читала, покрасился.
1: Ну, вообще, молодец. Молодец. Чем бы дитя не тешило, что называется. Ну что, мы двигаемся дальше. Впереди у нас, как всегда, хорошая музыка.
2: Сделано в Беларуси.

0: Слушай, ну вот погода такая серая, как будто бы настроение хмурое. Это правда.
1: Ну, есть немножко, но такая. Будем надеяться, что все-таки распогодится в конце концов.
0: Ты так это тоже грустно сказал, как будто бы нет надежды на это.
1: Да. Но ничего, у природы нет плохой погоды. Хорошую курточку тепленькую накинули. Все-таки осень. И осень тоже радует.
0: Ну, понедельник еще. Мне кажется, вот это вот еще настроение немножко так вниз тоже.
1: Ну, не исключено. Тянет. Не исключено. Но, учитывая тот факт, что все научные доказательства говорят, что время бежит быстрее теперь. Теперь у нас не 24 часа, а 15. Поэтому будем верить в эту прекрасную теорию. И уже скоро будет пятница.
0: Да, и будем верить, что рабочий день также быстро закончится. Ну, а пока желаем вам, конечно же, хорошего продуктивного рабочего дня.
1: Да, обязательно напоминаем, что сегодня-то праздник. На Бобруйской арене встречаемся на игре нашего «Динамо-шинника» с «Тайфуном» в 18:30, поэтому грустить не стоит, несмотря на погоду, все равно повеселимся.
0: А вообще, ты знаешь, что хорошо настроение поднимает?
1: Так.
0: Танцы и музыка. Поэтому давай, диджей, включай.
1: Остаемся на Зефир FM. С вами были Юрий Гладков
0: и Рома Вакс.
1: А ну а пока. Пока-пока.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Беларусь готовится отметить День народного единства. Подготовка к знаковой дате проходит масштабно. В регионах продолжается республиканская акция «Беларусь единая». В этом году формат изменился. К юному поколению обращается сама молодежь. Акция стартовала 3 сентября в Гродненской области и охватит 25 городов в 6 регионах страны. Встречи проходят в 32 колледжах.
0: Город.
1: «Динамо Шинник» начинает новый сезон МХЛ, который стартует уже сегодня с домашней серии игр. «Бобры» сразятся с «Тайфуном» из Владивостока в 18:30. Билеты можно приобрести в кассе «Бобруйск-арены» и на сайте ticketpro.by.
0: В мире.
1: В Индонезии произошло извержение вулкана. Активность сопровождает грохот, вибрации и фонтаны лавы. Поднятие вулканического пепла происходило на высоту до 14,5 километров над уровнем моря. Высота столба пепла достигла ориентировочно 400 метров над вершиной.
0: Вот это да!
1: Жители Беларуси, начиная с предстоящей ночи, смогут наблюдать один из самых быстрых звездных дождей года – Эпсилон Персеиды. Этот метеорный поток будет активен по 21 сентября. Главная особенность – колоссальная быстрота потока. Пик звездопада придется на ночь с 9 на 10 сентября.
0: Новости компаний и корпораций на «Зефир-ФМ».
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806-43-6708. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 13. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: На часах уже 11:10, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами уже Нелли Мята. Ну что ж, город уже проснулся под серым одеялом, а знаете, у таких утр есть своя магия. Они смывают летнюю суету и возвращают нас вот, ну, к настоящему вот этому моменту. Это идеальный повод отменить лишние встречи после работы, остаться дома, завернуться в плед и, возможно, дочитать ту самую книгу. Но пока мы здесь, куда-то едем по делам или бежим на остановку, пускай этот пасмурный день станет для вас не поводом хандры, а фоном для маленьких радостей. Горячий чай в термокружке, хорошая аудиокнига в наушниках или просто 5 минут тишины перед началом рабочего дня. Оставайтесь на волне 95.4.
1: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

Понедельник, друзья. Ну, решил мчаться без солнца. За окном сплошная облачность. Ну, это идеальная погода, чтобы проверить, насколько крепкий вы заварили кофе. Но не дадим этому дню шанса испортить нам настроение. Так что заряжаем свои внутренние батарейки музыкой и проверяем расписание. Впереди много интересного. One Republic.

0: А с вами Нулимята. Оставайтесь на самой сладкой радиоволне. Впереди расскажу, какие же погодные условия нас ожидают на сегодняшний день, что сулят нам звезды гороскопа. Ну и по традиции с 13 до 14 часов наша игра в прямом эфире.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: где оказался бессилен ум, там часто на помощь приходит время.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.
2: Сделал!

Ну что ж, середина часа на Зефире ФМ, с вами по-прежнему Нелемента. Антициклон принесет сухую комфортную погоду в Беларусь 7 сентября. И в Могилевской области температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла всего лишь. Но переменная облачность и, возможно, без существенных осадков. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Порывы могут достигать до 12 метров в секунду. Ну что ж, дождей-то не ждем, но все-таки я бы с собой на всякий случай брала зонтик. Погода же такая непредсказуемая. Z. Zephyr.

Вы на волне самой сладкой радиоволны. С вами по-прежнему Нельмята. Напомню, что сегодня начало рабочей недели. Понедельник. 7 сентября, день, когда мы дружно обещаем себе начать новую жизнь, пойти в спортзал, прочитать ту самую книгу или хотя бы вовремя сдать отчет. Но для начала этой новой жизни нужно просто открыть глаза. И тут на сцену выходит он кофе, главный спонсор наших понедельников. Но есть один нюанс. Специалисты говорят, что пить его прямо с просони не обязательно. Наш организм с утра сам вырабатывает кортизол, это природный будильник на минуточку. Если залить себя экспрессо в первые минуты после звонка будильника, ну, эффект будет смазан. Поэтому первую чашку можно смело отложить часа на полтора-два, пускай химия поработает сама, а кофе подхватит эстафету, когда естественная энергия начнет спадать. Кстати, если у вас на сегодня тренировка или важное совещание, где нужно блистать идеями, ловите лайфхак. Выпейте кофе за 30-60 минут до самого события. Пик концентрации как раз совпадает с пиком нагрузки. А вот во второй половине дня лучше ориентироваться только на собственные ощущения, чтобы вечерний капучино не превратился в бессонную-то ночь. Ну а пока ваш идеальный утренний напиток настаивается, включаем волну 95.4 и ловим хиты на зефире FM. Шакира, Бербай. Дай-дай. We'll be right back.

0: дна Ленина Руденко. Я напомню, с вами Налимята. Услышимся уже в следующем часу на самой сладкой радиоволне.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: До 5 октября в Беларуси планируют закончить сев озимых. Главный цифровой итог страды 2026 – мы полностью обеспечили себя продовольствием. Зерновые и зернобобовые убраны практически на 100%, а общий каравай с учетом рапса превысил 9 миллионов 100 тысяч тонн. За счет высокого намолота и стабильного спроса на внешних рынках аграрии могут побить прошлогодний финансовый рекорд и заработать на экспорте более 10 миллиардов долларов.
0: Город.
1: В Бобруйске открылась уникальная фотовыставка от партии «Белая Русь». Она посвящена женщинам. Проект показывает преемственность поколений. Каждый снимок – целая история, судьба и подвиг. Экспозиция состоит из трех частей. После пепла – жизнь, щит от невидимого врага, сталь и нежность.
0: В мире.
1: Число погибших в результате оползня в Тибетском автономном районе на западе КНР на границе с Непалом возросло до 43 человек. Еще 519 числятся пропавшими без вести. Стихийное бедствие, напомню, произошло утром 26 августа. Причиной паводка стал сход лавины. Мощный поток горной породы с огромной скоростью преодолел по речному руслу более 70 километров.
0: Технологии.
1: Тесла запустила беспилотное такси. В Техасе зарегистрировали первые 45 машин. Компания провела в Остине закрытое мероприятие без журналистов и прямой трансляции. Среди приглашенных были преимущественно блогеры и создатели контента. Автомобиль рассчитан на двух пассажиров и изначально создан как полностью автономный. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 13. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Напомню, друзья, на календаре понедельник, 7 сентября. И для многих это слово звучит как сигнал будильника для всей недели. Громко и немного пугающе. Но что, если начать этот день не с кофеина и дедлайнов, а с тишины? Ученые подтверждают, всего 10 минут медитации в день способны снизить уровень стресса и буквально перезагрузить наш мозг. А еще регулярная практика увеличит IQ и улучшает когнитивные способности. Так что пока город наш начинает новую рабочую неделю, заварите чай, найдите удобное кресло, если вы не на работе. Закройте глаза и просто подышите. Ну и, конечно же, включайте волну 95.4, где бы вы ни находились.
1: Дневной зефир.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси набирает популярность флагманский кроссовер Geely Manjaro. В основе автомобиля совместная шведско-китайская платформа, знакомая по европейским кроссоверам. Под капотом двухлитровый турбомотор мощностью 238 лошадиных сил и крутящим моментом 350 ньютон-метров. Разгон до 100 км занимает 8,4 секунды. Трансмиссия – классический восьмиступенчатый гидротрансформатор ISIN без вариаторов. Полный привод шестого поколения перераспределяет момент между осями вплоть до соотношения 50:50. Модель позиционируется как альтернатива поддержанным европейским премиум-кроссоверам с пробегом свыше 100 тысяч километров.
1: Про машины для людей.
2: Обновленный УАЗ получил новое имя Patriot X. Вместе с ним в линейку войдет и обновленный пикап. Обе модели оснастят шестиступенчатой механикой и 2,7-литровым мотором NZ Pro на 149 лошадиных сил. В гамму вернется турбодизель, двухлитровый двигатель GIC мощностью 136 лошадиных сил. Среди обновлений полностью светодиодная оптика и новая передняя панель. Также появится новое рулевое колесо и раздаточная коробка с управлением шайбой. Старт продаж запланирован на декабрь.
1: Дай газу!
2: В России стартовали заказы на обновленный кроссовер Lysan L9 Livis. Цена модели начинается от 80 тысяч долларов. Автомобиль – гибрид с двумя электромоторами, суммарной мощностью 571 лошадиная сила и бензиновым турбомотором-генератором. Емкость батареи – 73 кВт-часа, запас хода на электротяге до 350 км, общий до 1370. Разгон до сотни занимает 4,9 секунды. В оснащение входит шестиместный салон, медиакомплекс с сервисами Яндекса и экраны 20-дюймовый 6K спереди и 21-дюймовый 4K сзади. Аудиосистема кроссовера насчитывает 33 динамика.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
2: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

Москвы на самой сладкой и радиоволне. И сегодня понедельник, 7 сентября. И настроение, и тактику во многом определяют вчерашние обстоятельства. Гороскоп на сегодняшний день. Давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа. Возможно, придется исправлять промах или наверстать упущенное. Луна в знаке Рака будет усиливать остроту эмоциональных реакций, поддерживать беспокойство за дом и близких, а напряженный психологический фон способен вызвать утомление и даже нервозность. Важно прояснять детали, прислушиваться к словам помощников, а при недомогании не откладывать консультацию врача. И тогда будет день самым максимально удачным. Ну а где-то даже найдется опора, появится надежда или будет успех. А где-то наметится затяжная двойственная ситуация. Разрыв или шаг назад? А возможно, вперед. Тут уже как решите сами. Верить гороскопу или нет, как всегда я на Лемята говорю, это дело каждого. А оставаться-то на самой сладкой радиоволне обязательно. Тем более, в конце этого часа я вам подготовила тройку классных хитов. Том Уокер.

0: Игра в прямом эфире. Не пропустите.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко. Представлены итоги прошлой парламентской сессии и доложено о подготовке к следующей. За третью сессию ведомство рассмотрело 89 законопроектов. Из них 11 были приняты в первом чтении, а работа над 78 завершена полностью, и они вступили в силу.
0: Регион.
1: Сегодня проходит официальный визит делегации из Узбекистана в Могилевскую область. Первый символичный момент – возложение цветов к вечному огню на площади Славы. Это стало данью уважения к памяти героев, которые отдали свою жизнь за независимость.
0: В мире.
1: В Бангладеш усиливается вспышка лихорадки денге. С начала года госпитализированы около 42 тысяч человек, 117 умерли. Резкий рост числа заболевших создает серьезную нагрузку на больницы страны. Эксперты предупреждают, ситуация может ухудшиться. Погодные условия могут способствовать распространению инфекции до октября.
0: Культура.
1: Максим Фадеев, известный российский автор-исполнитель, выпускает песню, которая посвящена синеокой в дуэте с юной белорусской артисткой Марго Зингман. Новая композиция получила название «Беларусь моя» и станет частью его масштабного музыкального цикла с упоминанием 15 бывших республик СССР. Официальный релиз назначен на 11 сентября.
0: Новости компании и корпорации на «Зефир-ФМ».
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

Этот воздух, как ватагу стоит, летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит, летнее платье тебе к лицу.

0: Неделя, как осень, официально вступила в свои права. Встречаем ее седьмой день. В народном календаре эта дата известна как тип листопадник или тип грибник. Так что, если по пути на работу увидите лесок, будьте начеку, тихая охота сама вас найдет. Кстати, о работе. Астрологи обещают, что этот понедельник под убывающей луной в Раке идеален не для новых стартов, а для разбора старых завалов на рабочем столе. А оставайтесь на волне 95.4. Впереди нас ждут много ничего интересного. А самое главное, отличная музыка.
1: Zed Zephyr.

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: что ж, вы слушаете самую сладкую радиоволну и время нашей традиционной игры в прямом эфире. С вами Налимята, а разыгрываем аппетитный приз. Сегодня это пицца Маргарита от суши-бара Сушилка, который находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125. Также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно воспользуйтесь этим. А чтобы прямо сейчас в прямом эфире выиграть пиццу Маргарита, ну, как всегда, ребята, слушайте внимательно мой вопрос и желательно быстрее всех и, конечно же, правильно ответьте на него. А свой ответ отправляйте в виде СМС на короткий номер радио 95-44. И кто будет первее, тот, естественно, выиграет пиццу Маргариту от суши-бара Сушилка. Вопрос сегодня звучит так. Какой традиционный ингредиент добавляют в гавайскую пиццу? Я считаю, что вопрос легкий, поэтому прямо сейчас набирайте свой верный ответ и отправляйте на короткий номер радио 95-44.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего традиционного розыгрыша на Зефир ФМ. Вы слушаете самую сладкую радиоволну, с вами по-прежнему Нелли Мята. А разыгрывали мы аппетитный приз. Пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, с большим выбором азиатской и итальянской кухни. И также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любое блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы на волнах самого сладкого испытать свою удачу и выиграть пиццу Маргариту, нужно было ответить на мой простой вопрос. Какой традиционный ингредиент добавляют в гавайскую пиццу? И свой ответ быстренько нужно было отправить на короткий номер на радио. Ну что ж, давайте же узнаем, кто же наш сегодняшний победитель. Итак, это абонент, чьи цифры заканчиваются на 5766. Мы вас поздравляем! Вы выиграли пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». С вами свяжемся, правда, немного позже, расскажем, где и как забрать свой приз. А остальные настраивайте волну 95.4, наслаждаемся музыкальными хитами, а впереди вас ждут актуальные новости города и страны.
1: Сделано в Беларуси. Где-то...

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко оценил работу белорусского парламента во время доклада ее председателя Игоря Сергеенко. 15 сентября стартует новая сессия. Президент поинтересовался, насколько депутаты готовы к предстоящей работе и какие законопроекты они намерены рассмотреть. В ходе обсуждения также была затронута ситуация в Витебской области. Глава государства отдельно ознакомился с деятельностью сельскохозяйственных предприятий, за которые отвечает орган власти.
0: Регион.
1: За выходные в Могилевской области зарегистрировано одно ДТП, в котором два человека получили травмы. Сотрудниками ГАИ региона выявлено 796 нарушений ПДД, задержано 6 пьяных водителей и 28 бесправников. 82 пешехода привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил, 23 из которых находились в нетрезвом состоянии.
0: В мире.
1: К 2029 году Германия может столкнуться с нехваткой около 723 тысяч квалифицированных работников. Это почти вдвое превысит уровень, зафиксированный в 2025 году. Наибольший дефицит кадров может возникнуть среди работников сферы продаж, где потенциально могут остаться незаполненными около 39 тысяч вакансий.
0: Детали.
1: Водитель во время движения может не заметить, как уснул. Микросон может длиться всего несколько секунд, но этого хватит, чтобы машина проехала десятки метров без полноценного контроля. При этом автолюбитель способен держать глаза открытыми и даже не понимать, как на мгновение выключился. Если шофер почувствовал недостаточное количество энергии, лучше остановиться на 30 минут и отдохнуть, рекомендуют специалисты. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Года.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Вы слушаете эфир ФМ, с вами по-прежнему Нальмята. Продолжаем наш рабочий день. И для хорошего настроения можно взять не только послушать нашу самую сладкую радиоволну и также съесть плитку шоколада. Кстати, он больше не враг наших зубов. Стоматологи подтверждают, настоящий горький шоколад с содержанием какао от 56% замедляет развитие кариеса. Да, в нем мало сахара, это главное лакомство для бактерий, которые разрушают эмаль кислотой. А вот молочный шоколад и конфеты по-прежнему под запретом из огромного количества подсластителей. Так что, если очень хочется сладкого, к утреннему кофе, дневному, вечернему, неважно, смело берите плитку темного шоколада. Зубы скажут спасибо, и настроение будет отличным.
1: Дневной зефир.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.

Если вы, друзья, привыкли слышать, что кофе ворует часы драгоценного сна, но у ученых для вас отличные новости. Исследователи из университета Цюриха выяснили удивительную вещь. Любители кофе действительно спят меньше по времени, но зато их сон становится гораздо крепче и качественнее. Мозг компенсирует небольшую потерю часов тем, что усиливает самые глубокие стадии отдыха. Так что утренняя чашка экспрессо не только заряжает энергией на день, но и делает ночной сон более восстановительным. Ну а пока нам не до сна, разгар рабочего понедельника. Ну что ж, взбодримся самой сладкой радиоволной и зажигательным хитом.

И в продолжении темы кофе. А знаете ли вы, что происходит со сном кофеманов? Ученые говорят, они спят меньше, но лучше. Представляете себе? Регулярное употребление кофе немного сокращает общую продолжительность отдыха. Однако мозг включает компенсацию. Он делает глубокий сон настолько интенсивным, что человек просыпается полностью отдохнувшим. Главное правило от сомнологов. Последняя чашка должна быть выпита минимум за 6 часов до того, как вы ляжете в постель. Так что ждем вечера, друзья. Но перед самым сном лучше не стоит пить кофе. А я, Лалимята, с вами уже прощаюсь. Мое эфирное время подошло к своему завершению. Ну, конечно же, я не оставлю я без зажигательных хитов на самой сладкой радиоволне. И послушаем Эльф Арбен и Ирана Миллера.

0: Бесатова и Карес. Вспомним эти теплые деньки вместе с ними.
1: И пусть Марсель пуст, не любит вас.
0: Хорошего вам дня и крепкого сна. Оставайтесь на самой сладкой радиоволне и услышимся уже завтра с 11 утра.
2: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Во время доклада председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко Александр Лукашенко призвал депутатов тщательно и критически рассмотреть бюджетно-налоговый пакет на 2027 год. К слову, на ближайшей сессии орган власти планирует рассмотреть вопросы кредитно-финансовой сферы, сельскохозяйственной и промышленной безопасности.
0: Новости спорта.
1: Накануне в столице прошел полумарафон. Тысячи любителей бега и профессиональных спортсменов из разных уголков страны и зарубежья вышли на дистанции, чтобы проверить себя и побороться за пьедестал. Хорошо себя показал город на Березине. На пути в 5 километров бобручане взяли двойной бронзовый рубеж.
0: В мире.
1: Мерседес пригрозила работникам в Германии закрытием завода, если те не согласятся на сверхурочную работу и сокращение зарплат. Мощности производства завода значительно превышают потребности. Выплаты сотрудников слишком высокие, у них много больничных. Если условия не изменятся, то создание автомобилей в стране станет невыгодным.
0: Вот это да!
1: Ученые из Бразилии исследовали полосатого тунца, который был выловлен у южного побережья страны и обнаружили паразитов у 96% рыб. Всего в образцах нашли более 1500 небольших червей, причем некоторые из них находились не только во внутренних органах, но и в мышечной ткани. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: дневной, дневной зефир.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно. Мне больно.
1: Больше не буду тебя.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
2: Когда секунды решают все – огонь, вода, беда – они не спрашивают. Но ты знаешь, как спасти. Один звонок и жизнь в безопасности. Не теряй самообладание. Звони 101 или 112. Действуй правильно. Сохрани жизнь. МЧС Беларуси. Всегда рядом.
3: Телефон рекламной службы. 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Синеокая готовится к празднованию Дня народного единства. В преддверии этой значимой даты общественное объединение «Патриоты Беларуси» организовали масштабный автопробег. Колонна проследует через Брестскую, Гомельскую, Минскую и Витебскую области. Общая протяженность маршрута около 650 километров. Историко-культурный марафон продлится 5 дней.
0: Детали.
1: С 10 сентября в Беларуси вступают в силу новые правила. Теперь каждый магазин обязан иметь на своих полках четко определенное количество отечественных товаров более 50%. К слову, импортные изделия остаются на прилавках, как и прежде.
0: В мире.
1: В Нью-Дели обрушилось шестиэтажное здание студенческого общежития. В момент трагедии многие учащиеся находились в своих комнатах. По меньшей мере один человек погиб, несколько тяжело ранены. На месте работают 12 пожарных расчетов, кинологи и тяжелая техника. Спасательная операция ведется непрерывно. Для обеспечения безопасности эвакуированы жители соседних домов. Причиной обрушения могли стать ремонтные работы в подвале.
0: Вот это да!
1: Магнитные бури накроют Землю 8 и 9 сентября. На Солнце зафиксировали несколько выбросов плазмы. По прогнозам ученых, как минимум два из них достигнут Земли уже в ближайшие двое суток. Такие волнения, напомню, сказываются на здоровье людей, возможны скачки давления, головные боли, проблемы с сердцем, перепады настроения, бессонница и обострение заболеваний из-за стресса организма.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 65%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: кто больше знает, для того потеря времени наиболее болезненна.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.
2: Сделано в Беларуси.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,53, за 100 российских дают 3,50 белорусских. В Беларусь золотовалютные резервы выросли более чем на миллиард долларов за август и достигли без малого 15,5 миллиардов на начало сентября. Основным фактором подъема стало увеличение стоимости драгметалла в структуре запасов вследствие повышения мировых цен. Плюс более 13% за месяц. Продолжился рост фонда активов в иностранной валюте. До 5 октября в Беларуси планируют закончить сев озимых. Главный цифровой итог страды 2026 – мы полностью обеспечили себя продовольствием. Зерновые и зернобобовые убраны практически на 100%, а общий каравай с учетом рапса превысил 9 миллионов 100 тысяч тонн. За счет высокого намолота и стабильного спроса на внешних рынках аграрии могут побить прошлогодний финансовый рекорд и заработать на экспорте более 10 миллиардов долларов. Ущерб от разрушительного наводнения в Непале оценивается как минимум в 2,5 миллиарда долларов. Только в первые 4 месяца восстановительных работ потребуется около 52,5 миллионов долларов. Эти средства планируется направить на строительство дорог и временных убежищ, обеспечение населения питьевой водой и ремонт электроснабжения. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,53, за 100 российских дают 3,50 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 58 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 88 долларов 12 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет пасмурная погода, местами пройдут осадки. Ветер юго-западный порывистый. Минимальная температура ночью плюс 8. В дневные часы термометр покажет до 20 градусов тепла. Влажность 46%, атмосферное давление 762 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044. 044.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
3: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Гараханова. Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко. Представлены итоги прошлой парламентской сессии и доложена о подготовке к следующей. Беларусь готовится отметить День народного единства. Подготовка к знаковой дате проходит масштабно. В регионах продолжается республиканская акция «Беларусь единая». В этом году формат изменился. К юному поколению обращается сама молодежь. Прошел официальный визит делегаций из Узбекистана в Могилевскую область. Первый символичный момент – возложение цветов к вечному огню на площади Славы. Это стало данью уважения к памяти героев, которые отдали свою жизнь за независимость. За выходные в Могилевской области зарегистрировано одно ДТП, в котором два человека получили травмы. Сотрудниками ГАИ региона выявлено 796 нарушений ПДД, задержано 6 пьяных водителей и 28 бесправников. 82 пешехода привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил, 23 из которых находились в нетрезвом состоянии. Накануне в столице прошел полумарафон. Тысячи любителей бега и профессиональных спортсменов из разных уголков страны и зарубежья приняли участие. Хорошо себя показал город на Березине. На одном пути в 5 километров бобручане взяли двойной бронзовый рубеж. Шклов готовится принять областной фестиваль-ярмарку тружеников села Дожинки-2026. Праздник традиционно станет итогом сельскохозяйственного сезона и площадкой для чествования лучших работников агропромышленного комплекса Могилевской области. В Бобруйске открылась уникальная фотовыставка от партии «Белая Русь». Она посвящена женщинам. Проект показывает преемственность поколений. Экспозиция состоит из трех частей. «После пепла» – жизнь, «Щит от невидимого врага», «Сталь» и «Нежность». В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет пасмурная погода, местами пройдут осадки. Ветер юго-западный, порывистый. Минимальная температура ночью плюс 8. В дневные часы термометр покажет до 20 градусов тепла. Влажность 46%, атмосферное давление 762 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир-ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси набирает популярность флагманский кроссовер Geely Manjaro. В основе автомобиля совместная шведско-китайская платформа, знакомая по европейским кроссоверам. Под капотом двухлитровый турбомотор мощностью 238 лошадиных сил и крутящим моментом 350 ньютон-метров. Разгон до 100 км занимает 8,4 секунды. Трансмиссия – классический восьмиступенчатый гидротрансформатор ISIN без вариаторов. Полный привод шестого поколения перераспределяет момент между осями вплоть до соотношения 50 на 50. Модель позиционируется как альтернатива поддержанным европейским премиум-кроссоверам с пробегом свыше 100 тысяч километров.
1: Про машины для людей.
2: Обновленный УАЗ получил новое имя Patriot X. Вместе с ним в линейку войдет и обновленный пикап. Обе модели оснастят шестиступенчатой механикой и 2,7-литровым мотором NZ Pro на 149 лошадиных сил. В гамму вернется турбодизель, двухлитровый двигатель GIC мощностью 136 лошадиных сил. Среди обновлений полностью светодиодная оптика и новая передняя панель. Также появится новое рулевое колесо и раздаточная коробка с управлением шайбой. Старт-радар запланирован на декабрь.
1: Дай газу!
2: В России стартовали заказы на обновленный кроссовер Lysan L9 Livis. Цена модели начинается от 80 тысяч долларов. Автомобиль – гибрид с двумя электромоторами, суммарной мощностью 571 лошадиная сила и бензиновым турбомотором-генератором. Емкость батареи – 73 кВт-часа, запас хода на электротяге до 350 км, общий до 1370. Разгон до сотни занимает 4,9 секунды. В оснащение входит шестиместный салон, медиакомплекс с сервисами Яндекса и экраны 20-дюймовый 6K спереди и 21-дюймовый 4K сзади. Аудиосистема кроссовера насчитывает 33 динамика.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
4: Сделано в Беларуси.

Всем-всем доброго, уютного сентябрьского вечера понедельника, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефирофан 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Всем легкой продуктивной недели желает Светлана Дегтярева. Спешу с приветиком для Радульки Смат Евгеньевича. Братулька, посылаем тебе пламенный привет и машем с Минск-арены. Розовая курточка прибыла на открытие. Также привет от семейства Вакулик и Коржика. Все здесь. Хорошего вечера, чудесного настроения и, конечно, нам победы. Береги себя. Скучаю. Обняла. Самый согревающий душу приветик из дома летит сегодня моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса. Дорогой, наша жизнь состоит из дней и моментов, поэтому есть смысл наслаждаться каждым мигом. Теплого, уютного вечера тебе, а новый день пусть принесет новые приятности. У меня все хорошо, приветик улетела, я жду тебя, люблю и скучаю. И, конечно же, лови миллион обнимашек от всех наших. Передаем привет любимому сыну Леди Минченко Вячеславу. Сынок, самая важная победа – сохранить веру в себя. Держись. Хорошего позитивного вечера всем, кто слушает эту волну. Сегодня у меня привет к радостный Барматову Алексею. Я увидела любимые родные глазки, но уже снова скучаю. Жду следующей возможности взглянуть на тебя. Люблю все крепче, твоя Якутяночка. Хотим поздравить с вашей помощью с днем рождения нашего друга Аристарха. Пожелать сил, здоровья, стойкости и помнить, что даже за самыми темными тучами всегда находится чистое голубое небо. Алексей, Артем, Дмитрий и Сергей. Приветик к бабульчике Барматову Алексею. Уже хожу с новым телефоном, и мне все нравится. Мне сказали, что ты завтра позвонишь. Звони после 17, желательно, просто в 17 у меня заканчивается учеба. Люблю и целую, твой сыночек. Передаю приветик своему любимому бабулечке Барматову Алексею. Еще раз прошу, позвони после 17, я в колледже. Пламенный привет летит из Музыря, Михась Панфиленко, Игорь Алешин, Сергей Нуфриенко. Эти стихи для вас. Когда на постылой веревке затянут тугой узелок, я выйду красивый и легкий к началу бескрайних дорог. Друзья, улыбки на лицах, я волен, поздравьте меня. Я всем предлагаю напиться по случаю этого дня. Несите стаканы и водку, и вмиг, когда тост на устах, запацаем общую фотку на память об этих местах. А я стану где-нибудь с краю, так сладко стоять на краю, и всем на прощание сыграю, и всем на удачу спою. Самые скучающие обнимашки, целовашки летят любимому мужу, родному папулечке Димке Лебедеву, написала Алися. Милые, отправили приветик, но что-то он не улетел, ни палатки с почтой, у нас все хорошо, все здоровы. Витя, сынка, заезжали, приветик тебе от их семьи. Ждем среду, целуем, обнимаем, бесконечно обнимаем всей душой. Скучающие лебедята, любимая женушка Лебедиха. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья, сентябрьский шалом в эфире.

0: Только любовь.
1: Сделано в Беларуси.
2: Привет всем, это Юля из группы Parade of Planets. Слушайте наши песни в эфире Zephyr FM и всего вам самого доброго.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир-ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Наш любимый Максимус, посылаем тебе огромный привет и 1000 воздушных поцелуев, пишет Виктория Барматушкина. У нас все хорошо, главное, что у тебя тоже был порядок. Мы тебя очень любим и каждый день вспоминаем. Лови наш семейный приветик и знай, мы всегда с тобой, даже на расстоянии, скучаем безумно. Летит скучающий приветик любимому мужу, отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Скажи, ну как мне без тебя не скучать, если ты постоянно в моих мыслях и в моем сердце? Я хочу тебя рядом, хочу обнять и не отпускать. Мне мало просто думать о тебе. Люблю тебя, береги себя, хорошего вечера, целую, Буся моя, сладких снов, родной. Скучаю и жду. Всем доброго, позитивного вечера желает Наталья. Снова летит домашний привет к нашему родному человеку Людвигевичу Александру. А у нас все хорошо, мы надеемся, у тебя тоже все в порядке. Чу на свою любимую работку, мама мне все передала, но обидку в душе затаила. Посылаем хорошее настроение, светлые мысли, спокойной ночи, сладких снов, твои родные. Передайте, пожалуйста, теплый привет моему брату Ромашке. У нас все хорошо, стало очень холодно. Очень скучаю, не вешай носа, выздоравливай. Люблю тебя, сестра Настя. Очень скучающий приветик Чемареву Диме. Знай, ты самый лучший у меня. Очень люблю и сильно скучаю. Береги себя, пожалуйста. Очень рада была видеть. Вижу, приветик уже летит. Удачной тебе недели и хорошего настроения. Не скучай, мы всегда рядышком. Бесконечно целую, с любовью, жена. Летит скучающий приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, написала Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, приветик и все, что говорили, завтра отправлю. Любимая, готова идти за тобой на край света, мое сердце открыто для тебя, я верю, это взаимно. Я люблю тебя до последней своей клеточки, хочу тонуть в твоих нежных объятиях и растворяться в глубине глаз. Береги себя, крепко люблю, скучаю, обнимаю, хорошего вечерочка от всех наших, огромный привет. Сладеньких снов, твоя любимая семья Ладинских. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютинга, написала Елена. Муж любимый мой, приветик, завтра почитаешь, начинаю высматривать появление большого приветика. Очень сильно люблю, скучаю, хочу к тебе, крепко обнимаю, расцеловываю, береги себя для меня, ты мое все, сладеньких снов, душа моя. Моей родной душе, любимому мужу Валерию, передаю ласковый привет, пишет Инна Хрипунова. Солнышко, все у нас хорошо, сегодня отвезла Макса на участок скосить траву. Яблонька просто ломится от яблок, но еще не созрели до конца. В субботу отправила фотки и что обещала? Люблю безмерно, малыш мой, невыносимо скучаю. Будем очень ждать в воскресенье, удачного тебе выступления. Целую, обнимаю крепко-крепко, твоя маленькая, всем сердцем и душой с тобой навсегда. Дорогому брату Александру передаю любящий домашний приветик, пишет Катерина Двиневская. У меня все хорошо, готовлю ужин, звонили дети, им все нравится, довольны. Пусть твое настроение

настроение будет позитивным, а мысли светлыми. Очень тебя люблю. Обнимаю и целую. Береги себя. Любящий привет передаем любимому мужу и папе, ну-ка, Александру, написала Елена. У нас все нормально, все успели, все прошло хорошо. Крепко обнимаем, целуем и скучаем. Твоя семья. Оставайтесь с нами, друзья. Сентябрьский шалом на самом сладком.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030. Шалом.
2: Заряжаемся позитивом и отличным осенним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Привет, Вадим Дашкевич, твоя любимая жена и дети, мы очень тебя любим, премию зачислила. Дорогой мой сынок Яневич Роман, спасибо за звонок, очень рады были с папкой увидеть и услышать. Береги себя, мой хороший, мы очень тебя любим, ты для нас самый лучший, мама. Передайте, пожалуйста, привет и поздравления с днем рождения нашему родному Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. Поздравляем тебя с 25-летием, желаем крепкого здоровья, молодцоватого настроения, позитивного окружения и удачи. Все-все-все передают тебе привет, ждем, ценим и любим, обнимаем нашими сердцами. Передаю привет любимому мужу Самульцеву Диме, пишет Татьяна Гаврилович. Очень скучаем, береги себя, жду звоночка, есть новости, хорошего вечера. Целую. Передаю солнечный нежный привет любимому Хайдару. Очень сильно люблю и скучаю по тебе. Сегодня праздную день рождения с девочками. Очень сильно не хватает тебя. На следующий будем вместе. Ты у меня самый сильный. Очень умный, мой дорогой. Береги себя, любимый. Горячий приветик из Гомеля летит Ромашке от младшей сестренки Любашки. Родной, прости, надолго пропала, на работе был полный завал. Но сезон подходит к концу, погода меняется, и теперь у меня будет сокращенный график. Дома все хорошо, Рами передают тебе огромный привет. Еще отличная новость, у меня все-таки состоялась встреча с Дианой, два раза с ней гуляли. Она такая милая, очень счастлива и пытаюсь с ней подружиться. Братик, береги себя, ты всегда в моих мыслях. Безумно скучаю, крепко обнимаю, люблю и жду. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Любящий, согревающий приветик летит сегодня нашему самому лучшему сыну на свете Александру. Очень рада была увидеть и услышать, мой дорогой сыночек. Хорошего вечера и богатырского здоровья. Мы всегда рядом. Каждую секунду ты в наших мыслях. Безмерно скучаем, бесконечно тебя любим. Ты нам очень нужен. Береги себя. Все будет хорошо. Храни тебя Господь. Целуем крепко и обнимаем. Твои родители. Передаю любящий приветик моему Владимиру, пишет Ольга Протасовская. Мась, очень рада была звоночку. Очень соскучилась, хочется спрятаться с тобой от всего мира. Прижаться к тебе сильно и не отпускать, но пока это невозможно, побежала делать уроки. Люблю тебя очень сильно, твоя Мася. Хочу передать привет любимому мужу, Нуфриенко Сергею, написала Оксана. Бусенок, дома все хорошо, только тебя не хватает. Амелия в музыкальной школе, я на работе. Ужасно скучаем по тебе. Любим и ждем, целуем и крепко обнимаем. Твои любимые девочки. Передаю самый теплый привет к моему любимому папочке Валерию, написала Валерия Хрипунова. Папочка, привет, у меня все хорошо, вот сегодня и завтра работаю. У Макса выходной, поехал на участок косить, потом может за мной заедет на работу. Надеюсь, у тебя тоже все в порядке, я очень тебя люблю и очень скучаю. Не грусти и береги себя, обнимашки крепкие, твоя доченька Лерочка. Передаю привет своему папе Валерию, пишет Полина Хрипунова. Пап, привет, у меня все хорошо. Особенно ничего нового не происходило. Я очень сильно тебя люблю и очень скучаю. Надеюсь, все у тебя хорошо. Передайте самый теплый домашний привет к нашему сыночку Карпову Вадиму, пишет Людмила. Все у нас хорошо, очень сильно скучаем и ждем. Улыбнись, пусть у тебя будет хорошее настроение. Крепко целуем, обнимаем. Кирилл и Алина передают привет. Твои родители. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Сентябрьский шалом в эфире.
3: Сделано в Беларуси.

И вновь замечательного, уютного осеннего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет сыну Андрею, написала Любовь. Вчера ездила на парад цветов. Вот это было зрелище. Скульптуры состояли из георгин, достигали 10 метров в высоту и 30 в длину. Я еще нахожусь под впечатлением. Папа сегодня ездил в грибы, прилично насобирал. Хорошего вечера, скучаю, обнимаю, не грусти. Мама. Передаю приветик своему любимому мужу Саше, пишет Марина Дриневская. Твой звонок – лучшее событие этого дня. Знаешь, мне очень тебя не хватает. Хорошо, что мы увиделись. Спасибо за поздравления. Я очень сильно тебя люблю, крепко обнимаю и скучаю. Больничный лист закрыли. Завтра на работу и в школу. Целую. Твоя жена. Добрый вечер, Михаил Усе, слухачи лепшего радио «Зефір», пише Марина Харевич. Добрый вечер, Марина, як завсёды традиційно. Великий дякую за лепшее радио, вельми приємно. Передаю привітання Ігорю Ляшу. Ігор, як живеш, як настрой, як здоров'я? Чекаю зустрічі, сподіюся, не узабаві убачимся. Зычу тобі утульного теплого вечора і добрих людей побач. Марися. Ну а мы отправляемся в Инстаграм новой недели, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Тоже очень большая активность сегодня как в нашей группе ВКонтакте, так и в Инстаграме. А вот Глебушонок передает привет крестному Барбатову Алексею. Только что пришел из школы, учиться не хочу. Ну, надо. Начал ходить на тренировки, готовлюсь к соревнованиям 17-20 числа. Романовский, планирую войти хотя бы в топ-5. Больше новостей нет, жду, скучаю. Целую. Родион Крупенько посылает привет Майку. Думал, уже приготовлю все, что надо. Но были сложности, немного выбили из колеи, поэтому немного нужно подождать. Хорошего вечера уже можно пожелать всем слушателям больше теплых дней этой осенью. Передаю согревающий приветик любимому сыну Денису Климову. У нас сегодня холодно и ветрено. Кириллу Андрея в гараже помогает. Хорошего вечера. Береги себя, ты мне нужен. Крепко обнимаю. Мама. Передаю теплый осенний приветик дорогому братишке и сыну Кириленко Никите. Как же безумно соскучились по тебе. Эти выходные оказались максимально долгими и без приветиков. Надеюсь, наш ты уже получил и приятно порадовался. Очень ждем, когда услышимся. От всей семейки обнимашки. Ждем ответный приветик. Твоя семейка Кириленко. Внимание, в эфире срочное сообщение от банды Ксении Александра. Папа Сережа, сдавайся. Мы знаем, что ты опять самый лучший. Сопротивление бесполезно. Мы тебя любим. Прием. Передаю привет мужу Митьку Евгению. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты всегда был счастлив, как же, так же, как и я, когда ты рядом со мной. Безумно скучаю. Храни тебя Бог. Твоя Анастасия Васильевна. Передаем привет Дмитрию Жаркову. Сегодня было 5 пар. Это ужас. Сейчас с мамой сидим, кушаем, отдыхаем. Надеюсь, у тебя все супер. Очень любим. Оставайтесь с нами, друзья. Сентябрьский шалом на самом сладком. 95.4 FM.

0: Шалом.
1: 19:42 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений Шалом. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю горный приветик дяде Лёше от Катюшки. У меня начался новый учебный год. С работкой все хорошо, разгреблась. Горушки потихонечку желтеют наверху, но внизу пока все сочное и зеленое. Но Матильда потихоньку толстеет к холодам. А мы очень скучаем и ждем вас. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Я не с тобой, но у тебя внутри мечтами сокращаю расстояние. Я где-то в глубине твоей души, как светлое твое воспоминание. Я прихожу в твои ночные сны, с тобою там гуляем до рассвета. Там хорошо, там только я и ты, но тают сны от солнечного света. На бы хоть миг и только на двоих, да вот невластны чувства над судьбою. Ты исчезаешь в будних днях моих, но ты внутри, а значит, ты со мною. Люблю тебя до мурашек, твое солнышко. Самый теплый и любящий приветик летит моему самому дорогому сердцу человеку, мужу Сергею Карпович. Пусть у нас все хорошо, дети уже пришли из сада, из школы домой. София и Захар ушли на тренировку по футболу. Теща твоя тоже вернулась из отпуска, передает тебе привет. Люблю, мой родной, вчера была очень рада видеть, ну и ты был рад, съел, как майская роза. Люблю, мой самый любимый муж, мой Карп. Передаю приветик к осенней своему любимому папочке Барматову Алексею. Безумно скучаю. Началась рабочая неделька, я уже в строю. Отдых был просто супер, но надо вливаться в работку. Целую, твоя доча. Передайте привет Сереже Карпович, мы очень скучаем. Сегодня опять тюнины, радуемся последним теплым деньгам осени. Пойдем пить кофе на улице, надеюсь, у тебя тоже все хорошо. Береги себя. Щуха. Братик мой, Лёшенька Барматов, вот и пролетели очередные выходные без приветов, и снова мы вместе душой. Хоть нас и разделяют какие расстояния, очень любим и скучаем, твои роднули из Слонима. Милая, сладкая радио Зефир, поздравьте, пожалуйста, моего сыночка Аристарха с 25-летием. Один из самых прекрасных дней в году – это день твоего рождения. Солнышко мое, береги свой мир, свое здоровье и знай, я всегда рядом. Люблю тебя, обнимаю до хрустяшек. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным сентябрьским вечером зарядить своих родных и близких позитивом и отличным осенним настроением. Ну а пока послушаем Юлианну Караулову с треком «Я лечу», далее Виктория Дайнека и ее якутский бриллиант, ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.

0: Шалом.
1: Да, друзья, это программа «Шалом», и за время музыкальной паузы прилетело еще несколько приветиков. Вот приветик Ярошевичу Паше, передает его жена Катя и сын Вовка. Гуляли на улице, но теперь Вова у Наташи с Лерой. А я по магазинам, у нас все хорошо, но очень скучаем. Любим безумно, береги себя. И вернулись мы в нашу группу ВКонтакте, друзья. Вот огромный привет всем, кто любит слушать радио. Иван Литвинов всегда в радиодвижении. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера понедельника и отличного позитивного осеннего настроения. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем приятной осени, продуктивной, полноценной осенней рабочей недели и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра. Пока!
0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

опять я в самолете, дела пустые подождут. Лечу тебе, душа на взлете,

Сделано в Беларуси.

0: Вечерний зефир.
1: Я хотел, чтобы ты была рядом. Как теперь мне тебя отпустить? В твоем сердце горящие угли, в твоих крыльях горящая нить.

0: что потеряно.
1: Ты оставь мне одно из твоих жарких перьев прекрасных, как зарево. Обещаю его сохранить.

плакать, больно привык прятать у твоих ног сотни сломанных шпаг. Падал, вставал, снова делу равно, слово к целям всегда —

Душу, душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи, что тебе это нужно. Ведь я тебе душу, душу, душу.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».
1: В Бобруйске 22 часа.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, я слабый шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

локон, 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе говорит.